0: Ух, я!
1: Ух ты, милая моя, я Настась провожал, только раз поцеловал, но пришлось помаяться, краска не стирается.
0: Ты чего?
1: Ничего.
0: Это как?
1: Просто.
0: Ух ты!
1: Ух я, ух ты, милая моя.
0: Балалайка заиграла, твой миллион и говорят. Нет, подружки, я сказала, он все струны бьет подряд.
1: Ты че?
0: Ничего.
1: Это?
0: Просто так.
1: Ух ты.
0: Ух я.
1: Ух ты, милая моя. Моя милая плачиха, повариха и ткачиха. И по всей комплекции, может быть, дирекции.
0: Ты чего?
1: Ничего.
0: Это как?
1: Просто.
0: Ух ты.
1: Ух я, ух ты, милая моя.
0: Побежал мой голос сизый на работу говорит. Посмотрела в телевизор, на футболе он сидит.
1: Ты чего?
0: Ничего.
1: Это как?
0: Просто так.
1: Ух ты.
0: Ух я!
1: Ух ты, милая моя, моя милая красотка, только вот один вопрос, ни брюнетка, ни блондинка, 36 лет волос.
0: Ты чего?
1: Ничего.
0: Это как?
1: Просто.
0: Ух ты!
1: Ух я, ух ты, милая моя.
0: Мы вдвоем роман читали, он сказал мне шепотом.
1: Про любовь не написали. Ничего.
0: Это как?
1: Просто.
0: Ух ты.
1: Ух я, ух ты, милая моя.

ветра осенние подметали плаху. Солнце шло сторонкою, да время стороной. И хотел я жить и умирал, да сослепу со страху, потому что я не знал, что ты со мной. Как ветра осенние заметали небо, плакали, тревожили облака. Я не знал, как жить, ведь я еще не выпек хлеба, а на губах не сохла капля молока. Как ветра осенние, да подули ближе, закружили голову и ну давай кружить. Ой-ой-ой, да я сумел бы выжить, если б не было такой простой работы жить. Как ветра осенние, жали, не жалели рук.

куда важнее, для чего родился. Как ветра осенние черной птицей голосили, а ты откуда взялся? Богатырь, снегирь, я хотел бы жить, жить и умереть в России. Если бы не было такой земли, Сибирь, как ветра осенние, уносят мое семя, листья воскресенья, до звездочки весны. Я хочу дожить, хочу.